0: Йоханн Себастьян Бахи Гамарчорс Новагахамбаин Сюита Ре мажор. Хэнчец Инглиш концерт Новагахамби Катармамб. Дирижер Тревор Пиннок.
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։